0: Господа, мы играем в Hidden Secret.
1: Рука приступит.
2: Ребята, попробуйте.
1: Хорошо.

0: Я письмо достал, Николай Иванович.
1: И опять запрещенное?
2: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
0: Ах, Николай Иванович,
2: какое письмо!
3: Charges!

0: Ну уже хоть раз это нормально, хоть раз жизнь, ну поста!
1: Hi, this is Ali from Byland, and you're listening to WUVT FM 90.7 Blacksburg.